0: 九、四十、四十二，四个军，还有三个炮兵师，是第一批入朝的部队。随后还有大军起击，我们要一天当两天使，尽快入朝，迅速改变战争局面。
1: Присаживайтесь, пожалуйста.
2: Спасибо.
1: Мы готовы развернуть 16 авиаполков, но это займет минимум 2,5 месяца. Кроме того, воздушный бой отличается от наземной битвы, и его невозможно очертить одной линией. Но если вы продолжите ваше взаимодействие с Соединенными Штатами Америки, то это приведет миропорядок в окончательный упадок. А вы не забывайте, что вы находитесь в состоянии восстановления после вашей великой освободительной борьбы.
3: 可以让苏联飞行员穿上志愿军的军服，以志愿军的名义参加作战。
1: Советские летчики имеют большие носы. Если их возьмут в плен и собьют, то никакая форма не поможет.
4: 斯大林同志，如果没有苏联空军的配合，我们将暂不出兵。
5: 关键时刻，苏联开空头支票，空军到不了，运送的重型武器也会耽搁，这和当初谈好的出入很大。
6: 老总，你看呢？
7: 根据前线情报汇总来看，敌人的实力比我们了解的还要强大。我们没有空军，没有先进的装备，这仗打起来的确是有难度啊。
5: 恩来现在还在苏联，是不是让他再谈一轮，争取一下？
7: 敌人就要接近鸭绿江了，如果再耽误几天，就失去战役空间了。
6: 我认为啊，
8: 坚决要打。
6: 毕石，你不是病了还没有好吗？来，快坐。
9: 我就是担心啊，我们的决心会动摇。把这几次的会议纪要都看过了，你们的决心是正确的，必须要拒敌于国门之外。
6: 说得好啊。即使啊，没有苏联空军参战，即使没有一枪一弹的支援，我们一样要打呀，打！对中国、对朝鲜、对东方、对世界都极为有利。我们不出兵，让敌人压制到鸭绿江边，国内国外反动气焰增高，则对各方极为不利。命令第五十军、六十六军挺进鸭绿江，加入志愿军，发动第九兵团继续北上山东，做好入朝作战准备。中国人民志愿军按照原计划时间跨过鸭绿江，抗美援朝，保家卫国。
1: А если вы не получите нашей авиаподдержки, вы сможете воевать с Северной Кореей?
4: 为了国际正义事业，为了朝鲜人民，中国人民保家卫国，我中国人民志愿军将按照原定计划的时间跨过鸭绿江，抗美援朝。
10: А вы уверены, что вы сможете справиться с 400-тысячной северокорейской армией?
4: 中华民族多灾多难，我们从苦难中一路走来，我们战胜过无数的艰难险阻，面对过无数强大的敌人，但是我们从来没有丧失过 圣利的信息。